0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук

0: Уралда сағат 7.
1: В Уральске 7 часов.
2: Цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

что, друзья, наконец-то начинается новое музыкальное утро на волнах 106 FM. Mia Boyka и Tequil прозвучали в нашем эфире только что. Всем привет, меня зовут Дмитрий Давыдов, и я рад приветствовать всех, кто в эти минуты не спит и встречает новый день вместе с нами. На календаре сегодня вторник, 11 августа. Утро достаточно прохладное, подробнее о погоде я вам обязательно еще расскажу чуть позже, ну а пока позвольте озвучить музыкальный анонс на ближайший час. The Weeknd, группа Добро, Alan Warren, Galibri Mavic, Lil Peep X Syndication, Joachim Garro вместе с Дэвидом Гетто, братья Гаязовы, группа Бандерас, Адлер Коцба, а также DJ Smash и Невеста. Таков музыкальный план на ближайший час. Всем отличного настроения, яркого солнца, чистого неба и блеска в ваших глазах. Мы начинаем.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Федь Топурий и группа «Астудио» с кавером на песню Владимира Семеновича Высоцкого под названием «Утренняя гимнастика» на волнах радио «Окей». Ну что, друзья, надеюсь, вы как следует размялись. 7 часов и 20 минут в Уральске. Ну а сейчас пришло время рассказать вам о погоде. Наверное, вы все прекрасно помните о том, каким был вчерашний день. Был он не таким уж и жарким. Так будет и сегодня. Около 16 градусов за окном прямо сейчас на небе. В небольшом количестве присутствуют облака, которые будут сопровождать нас практически весь сегодняшний день. Но, тем не менее, осадков они принести не должны. Днем воздух прогреется примерно до плюс 28 градусов. Слишком жарко уж точно не будет. Завтра синоптики обещают нам от плюс 15 до плюс 30 градусов днем. Ну и далее похолодает, друзья. В выходные синоптики обещают снижение температур. Они будут колебаться в отметках от плюс 11 до плюс 21 градуса. Так что купания в эти дни точно отменяются. Вот такой прогноз, друзья. Как ни прискорбно сообщать, лето начинает понемногу сдавать свои позиции. Но я надеюсь, мы еще успеем с вами и погреться, и искупаться, и насладиться другими благами этого самого прекрасного времени года. Ну а сейчас Алла Пугачева, друзья, с песней «Звездное лето» продолжает нашу музыкальную программу.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Авто с композицией The World Is Mine, настоящая классика танцполов. 7 часов и 34 минуты в Уральске. Ну что, друзья, а сейчас поднимите руки те, кто любит сюрпризы. Ну, вообще, сами по себе сюрпризы вещь достаточно противоречивая. С одной стороны, получать их, конечно же, приятно, а с другой стороны, неожиданный поступок даже близкого человека может застать врасплох и спутать все карты. Жительница Малайзии, которой нередко приходится ездить в командировки, каждый раз заинтригована тем, кто именно встретит ее в аэропорту. Нет, ну понятное дело, что встретит ее муж, но дело в том, что супруг женщины каждый раз радует свою вторую половинку, встречая ее в самых разных образах. Для встречи он одевается в костюмы ростовых кукол, причем каждый раз разные. Поэтому вернувшаяся путешественница видит в аэропорту то лягушку, то динозавра, а то и медведя. Когда мужчина провернул этот фокус впервые, жена была весьма смущена и даже шокирована, но в то же время счастлива и даже немножечко растрогана. Теперь же она привыкла к выходкам супруга, который заявляет, что всего лишь хочет поднять любимое настроение и помочь поскорее забыть об усталости после командировки. Похоже, что иногда для счастья действительно не нужны дорогие подарки. Достаточно человека, который готов ради тебя приехать в аэропорт даже в костюме лягушки. Кстати, друзья, хочу похвастаться, что в нашей команде такой человек есть. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди диджей Smash и Невеста с песней «Позвони мне, позвони». Друзья, ну а вы, кстати, можете написать на номер WhatsApp 8771-202-1006, например, для того, чтобы заказать и вашу любимую песню. We'll be right back.

Калибри и Мавик с песней Федерико Феллини на волнах радио Окей. Друзья, 7 часов 49 минут уральский. Не знаю, как уж там насчет Оскара, но какая-то награда за столь раннее пробуждение вам сегодня определенно положена. Первый музыкальный час подходит к своему завершению. Всем, кто спешит к своим рабочим местам, я желаю счастливой дороги. Lil Peep и X-Antication, а также братья Гаязовы ждут вас в финале этого музыкального часа, как и обещал. Я на этом с вами не прощаюсь. Утро на волнах радио Окей только начинается. Продолжим уже совсем скоро.

Дима Билан и Клава Кока с песней «Держи» прозвучали в нашем эфире, открыв очередной музыкальный час на волнах Радио ОК. Приветствую всех, кто в эти минуты находится вместе с нами. Меня зовут Дмитрий Давыдов. На календаре вторник, 11 августа. Около 16 градусов за бортом. Настоящая благодать для всех, кто любит прохладу. А я, как всегда, спешу озвучить вам имена артистов, чьи музыкальные творения будут звучать для вас уже в самые ближайшие 60 минут. Группа Studio LJ, Полина Гагарина, группа Ace of Base, Thomas Nevergreen, ну и, по всей видимости, что-то еще я в этот список обязательно добавлю лично от себя. Но не забывайте, друзья, что и вы тоже можете влиять на наше музыкальное движение, присылая свои музыкальные заявки на номер студии 8-771-202-1006. Сообщения принимаются через мессенджер WhatsApp. Ваши музыкальные заявки я стараюсь исполнять как можно скорее. Ну а те приветы и поздравления, которые вы пришлете в рубрику «Кто сегодня молодец?», прозвучат точно по расписанию, ровно в 9 часов и 30 минут. Ну и, друзья, пришла ко мне музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Михаила, который уже не спит, находится в своей боевой позиции с мобильным телефоном в руке и пишет мне на WhatsApp свое музыкальное пожелание. Сегодня Михаил пожелал услышать композицию, которую в оригинале вы все наверняка хорошо знаете. Композиция называется «Wicked Game». Исполняет ее человек, которого зовут Крис Исаак. Это американский актер и музыкант, между прочим, обладатель аж целых двух премий Грэмми, что уже как бы говорит о том, что человек достаточно талантливый. Но сегодня мы будем слушать песню, хоть и его, но не совсем его исполнении, целых два, то ли коллектива, то ли человека будут для нас сегодня эту песню воспроизводить. Первого из них зовут Synthetic Sax, а второго Howard D. Песня получилась достаточно интересная. Ремикс, знаете, такой веселенький, как заметил и сам Михаил, и я с ним в этом абсолютно согласен. И уверен, что, ну, по крайней мере, ближайшие 3,5 минуты скучными уж точно не будут.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям.

0: Здравствуйте. Лечебное дело. Квалификация фельдшер. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело. Квалификация акушер. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело. Квалификация медсестра общей практики. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело. Квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Вот такой вот громкий ремикс на песню группы Bonnie M под названием Daddy Cool прозвучал в нашем эфире 9 часов и 20 минут на часах нашей студии. Друзья, все вы наверняка прекрасно знаете, что в далекой-далекой Индии культура очень сильно отличается от нашей. Например, коровы в Индии считаются священными животными и могут гулять прямо по территории городов, причем препятствовать им этому категорически нельзя. Но уличную сцену, которую недавно наблюдали жители Индии, заставила улыбнуться всех и дать понять, что Индия — страна не для новичков в плане путешествий. На фото отчетливо видно, что посреди дороги разлегся незнакомый мужчина, решивший немного вздремнуть. Но удивительно даже не это, а то, что в качестве своей подушки он выбрал огромного рогатого быка, который покорно лежал, пока мужчина опирался головой о его живот. Так наша парочка лежала довольно долгое время, на это никто особо не реагировал, да и сам мужчина выглядел так, будто нашел самое безопасное место для отдыха после тяжелого рабочего дня. Бык тоже выглядел довольно спокойным и, похоже, не возражал от такого уютного соседства. Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях, хотя и не все оказались готовы посмеяться над чудаковатым мужчиной. Многие отметили, что подобный отдых опасен как для самого незнакомца, так и для быка, ровно как и для автомобилистов, проезжающих мимо. А меня, друзья, во всем этом удивляет совершенно другое. Какие все-таки разные люди живут на нашей огромной планете. Вот возьмите, к примеру, Испанию, в которой тоже есть быки, которые являются частью культуры и даже неофициальным символом этой страны. Там издревле проводят корриды, различные бои быков, устраивают зрелищные забеги, что, конечно, выглядит очень и очень зрелищно, но совсем не гуманно по отношению к самим быкам, которые зачастую страдают во всех этих праздниках. И вот эту фотографию из Индии, где человек и бык лежат себе в полной гармонии. Друзья, желаю и вам сегодня найти также гармонию в себе и тоже полежать со своим любимым питомцем. Я надеюсь, что у вас это не бык. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди группа Квантра с песней «Паранойя», которая не заставит никого оглядываться по сторонам, а напротив, заставит встать с кресла, с места и немного размяться и потанцевать.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9.31, уже практически 32 минуты в городе Уральск. Друзья, пришло время приветов и поздравлений, тех самых сообщений, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006 к этой самой минуте. Девушка, которую зовут Айгерим, хочет передать огромный привет и благодарность мужчине на зеленом Volkswagen, который помог мне заменить поврежденное колесо. Спасибо вам огромное за помощь, я даже не успела спросить вашего имени, чтобы отблагодарить. Ну что же, вот ваша благодарность и отправлена по радиоволнам. Я надеюсь, что тот самый мужчина на зеленом Volkswagen вас прямо сейчас услышит. Геннадий передает привет всем уральцам. Приехал домой из командировки, а воды горячей дома нет. Грею чайник, чтобы привести себя в порядок и снова бежать на работу. Ну что ж, Геннадий, вам, конечно, простительно, потому что все жители нашего города наверняка следят за новостями, в том числе и в нашем эфире за новостными выпусками, и прекрасно знают, что проводится опрессовка на теплосетях, поэтому воду и отключили горячую, но все это, конечно же, необходимость, и уже совсем скоро, я надеюсь, что в течение ближайших дней водоснабжение горячей водой в наших домах возобновится. Привет, Радио ОК, пишет Алибек. Хочу передать привет теще Дариге Болатовне. Мама, ваши пирожки с картошкой — настоящий шедевр кулинарии. Спасибо вам за завтрак и желаю новых побед на кулинарном поприще. Вот такое вот сообщение, знаете, с, так скажем, зерном, которое посадил сам Алибек для того, чтобы еще и вечером вкусно покушать. Еще одно сообщение прислал нам Артем, который передает пламенный привет своему другу и соседу Олегу. И напоминает, что Олег должен Артему 10 тысяч тенге еще с прошлой пятницы. Прекрасно знаю, что ты весь в делах, но напоминаю, потому что у самого баланс на нуле. Вот такое вот сообщение прислал нам Артем. Но это еще не все, друзья. Сегодня свои дни рождения празднуют также некоторые сотрудники нашей компании акционерного общества «Талап». Сегодня мне хочется поздравить с днем рождения сотрудницу аптеки номер 34 Казбекову Раису Кабеновну. Раиса Кабеновна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, исполнения ваших даже самых заветных желаний, чтобы работа работалась легко и с удовольствием, чтобы огромное количество теплых слов сегодня звучало в ваш адрес и подарочки приятные дарились. С праздником вас! Также сегодня празднует свой день рождения оператор стиральных машин комбината бытового обслуживания «Лотос» Зайцев Роман Николаевич. Роман Николаевич, вас также поздравляю с днем рождения. Желаю вам, чтобы ваша работа приносила вам радость, чувство удовлетворения, чтобы сегодняшний день был для вас настоящим праздником, полным самых теплых слов, пожеланий, поздравлений и, конечно же, вкусного тортика вам сегодня на вечер непременно, чтобы свечи задулись и желание исполнилось. Также сегодня свой день рождения, и мало того, день рождения еще и юбилей празднует врач-акушер-гинеколог нашей поликлиники Мукашева Дамира Тазбулатовна. Дамира Тазбулатовна, поздравляю вас также с днем рождения, желаю вам счастья, здоровья, тепла, любви, классного настроения, исполнения ваших мечт, желаний и всех планов, чтобы сегодняшний день был для вас запоминающимся, чтобы он принес для вас много хороших новостей и приятных событий. Ну и завершает этот список именинников санитарка операционного блока нашей компании Панова Светлана Алексеевна. Или Панова. Панова, наверное, Светлана Алексеевна. Светлана Алексеевна, тем не менее, как бы правильно я или неправильно произнес вашу фамилию, я вас поздравляю с днем рождения. Желаю вам также огромных успехов в работе, счастья, здоровья, отличного настроения сегодня, яркой улыбки, блеска в глазах, чтобы день был настоящим, праздничным, полным самых теплых слов, пожеланий и поздравлений в ваш адрес. Поздравляю вас от имени нашей радиостанции и акционерного общества «Талап». Вот такие вот теплые сообщения сегодня прислали друзья, вы, наши дорогие слушатели. Причем сообщения некоторые были достаточно забавные, что меня, конечно же, удивило. Спасибо вам за это огромное. Ну, а нашу музыкальную программу продолжает еще одна замечательная композиция. Называется она «First Day», исполняет ее Тима Масс. Уверен, всем вам она хорошо знакома.

жазуды бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Ну вот, друзья, и докуковались. Полина Гагарина с кавером на песню группы «Кино» под названием «Кукушка» прозвучала в нашем эфире. 9 часов 53 минуты в городе Уральск. Третий музыкальный час стремительно подходит к своему финалу. И все, что мне осталось сегодня, это подвести итоги нашего сегодняшнего утра и, конечно же, рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день 11 августа в далекие-далекие годы. В 1909 году океанский лайнер впервые передал радиосигнал SOS, сигнал бедствия, который пришел на смену устаревшему тогда сигналу CQD. Корабль, который передал этот сигнал, называется «Славония». Он сел на мель, потерпев крушение, налетев на рифы у Азорских островов из-за сильного тумана. Все пассажиры и члены экипажа в ходе этого инцидента были успешно спасены. В 1926 году компания Kodak объявила о начале работы по созданию цветной кинопленки. Наверняка старожилы помнят эту компанию как абсолютного лидера в создании фотопленки, средство, которое было единственным долгие годы, десятилетия, которое позволяло делать как любительские, так и профессиональные фотографии. Сама компания Kodak, по всей видимости, думала, что так будет всегда, но, конечно же, ошиблась. Цифровая фотография пленку довольно быстро вытеснила, а сама компания Kodak с лидеров рынка сначала ушла на ряды аутсайдеров, а потом и полностью обанкротилась. Сегодня она реинкарнировалась в несколько другом виде, уже нет того былого величия. Сегодня компания Kodak выпускает довольно нишевые продукты для фармацевтики и для режиссеров, которые все еще предпочитают снимать именно на кинопленку и не хотят переходить на цифровую формат записи. В 2020 году впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса. Называлась она «Спутник V». Ну, не так уж было, довольно далекие были времена. Все вы, наверное, прекрасно помните всю ту суматоху, все те самоизоляции, которые нас преследовали, сидели по домам и ждали, когда же это закончится. Ну, а сегодня уже из памяти потихоньку события тех лет стираются. Кстати, друзья, наверняка среди наших слушателей есть довольно большое количество людей, которые были привиты той самой вакциной, и что уж далеко ходить, я в их числе. В 1953 году родился Анатолий Кашпировский, советский российский психотерапевт. Довольно противоречивая личность, надо сказать. Помню, в былые времена у меня бабушка еще ставила банки всякие возле телевизора для того, чтобы воду заряжать. Сеансы Кашпировского записывались на магнитофон, передавались из рук в руки. Ну, что сказать, как человек технического характера, склада ума, я могу сказать, что довольно скептически отношусь ко всем видам вот этой вот деятельности Кашпировского. Ровно в этот же самый день, в 1953 году, родился Халк Хоган, американский рестлер, профессиональный борец и киноактер, известен по фильмам «Мистер Няня», «Гром в раю», ну и наверняка каким-то еще другим. Лично я других и не знаю. Также, друзья, в этот день свой день рождения празднует Крис Хемсворт, австралийский актер, известный по фильмам «Звездный путь», «Тор», «Мстители» и «Доктор Стрэндж». Вот такие вот события окружают наш сегодняшний день, друзья, 11 августа. Надеюсь, вы в этом списке нашли то, что по душе именно вам, то, что вас заинтересовало, и тем, чем вы сможете поделиться своими друзьями и коллегами. А я на этом прощаюсь с вами, друзья. Спасибо всем, кто проявлял активность сегодня, кстати, довольно-таки большую, присылал музыкальные заявки, привет и поздравления, просто писал мне на номер студии 8-771-202-1006, чтобы поболтать. Желаю вам всем отличного продолжения дня и классного настроения. Услышимся с вами завтра в это же время, ровно в 7:00 на волнах Радио Кей. С вами был Дмитрий Давыдов. Всем пока!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Есептеу. Ондықтар. Счет десятки. Елу. Пятьдесят. Алпыс. Шестьдесят. Жетпіс. Семьдесят. Елу төрт жас. Пятьдесят четыре года. Елу төрт. Пятьдесят четыре. Жас год. Елу төрт жас. Алпыс сегіз келі. Шестьдесят восемь килограмм. Алпыс сегіз. Шестьдесят восемь келі килограмм. Алпыс сегіз келі. Жетпіс алты метр мата. Семьдесят шесть метров тканей. Жетпіс алты. Семьдесят шесть. Мата. Ткань. Жетпіс алты метр мата.
0: Учим казахский язык

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-10-06 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

открыто сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрызнет мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко, я забыл про...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане усилят контроль за водителями, нарушающими правила дорожного движения. Теперь следить за порядком на дорогах будут с помощью современных цифровых технологий. Полиция будет контролировать движение с помощью дронов и специальных камер. Превышение скорости, использование телефона за рулем, не предоставление преимущества пешеходам и другие нарушения могут фиксироваться автоматически. На загородных трассах также работает система, которая определяет среднюю скорость движения автомобиля. Сейчас она установлена на 12 основных направлениях республиканского значения. По словам представителей МВД, главная цель новых средств контроля не наказание водителей, а предотвращение аварий и сохранение человеческих жизней. В Казахстане внедрили новую систему распределения мест в детских садах. Новый механизм запущен по поручению главы государства, предусматривает распределение государственного заказа с учетом реального спроса и позволяет эффективнее использовать бюджетные средства. Сейчас проект ваучерного финансирования реализуется в 20 городах и в 23 районах. В нем участвуют около 6 тысяч дошкольных организаций. Родителям уже выдано более миллиона ваучеров. В результате количество детей от 2 до 6 лет, ожидающих места в детском саду, значительно сократилось. Кроме того, в рамках пилотного проекта сэкономлено более 35 миллиардов тенге. Эти средства направляются на выдачу дополнительных ваучеров. После пожара на мусорном полигоне в Уральске повторно проверили качество воздуха. Специалисты взяли пробы воздуха на территориях, расположенных рядом с полигоном, и провели лабораторные исследования. По результатам проверки содержание сероводорода, угарного газа, оксидов азота, диоксида серы и аммиака не превысило допустимых норм. Таким образом, повторное исследование не выявило превышения установленных санитарных нормативов. Напомним, ранее в отдельных пробах воздуха, взятых в поселке Деркул, было зафиксировано превышение допустимого уровня сероводорода и угарного газа. В городе Аксай Бурлинского района возле одного из ночных клубов задержали 22-летнего местного жителя за нарушение общественного порядка. По данным полиции, молодой человек нецензурно выражался в общественном месте и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции. По решению суда мужчина арестован на 25 суток. Полиция призывает граждан соблюдать общественный порядок и не нарушать закон. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31-46-44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Окей, радио, сэр. Сенен жеребен, жиелебенде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Команда АО «Талап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 500795.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Алда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане нотариальные услуги переведут в цифровой формат. Теперь граждане смогут онлайн контролировать нотариальные действия и документы, оформленные с их участием. Для этого запустят новую цифровую платформу. В системе можно будет открыть личный кабинет и видеть, какие нотариальные действия были совершены. При необходимости граждане смогут пожаловаться на незаконные действия нотариуса. Также предусмотрена биометрическая идентификация граждан и нотариусов. Это позволит повысить безопасность персональных данных. Кроме того, искусственный интеллект будет помогать проверять документы, выявлять ошибки и возможные риски. После тестирования платформу планируют до конца года запустить во всех регионах Казахстана. В Казахстане обновят 124 железнодорожных вокзала. Об этом сообщили на совещании в правительстве по вопросам модернизации железнодорожных вокзалов. Руководство компании «Казахстан Теміржолес» рассказало о ходе ремонтных работ. На сегодняшний день 71 вокзал уже обновлен и вновь открыт для пассажиров. Работы по обновлению вокзалов также идут в Атырауской, Актюбинской, Мангыстауской и Абайских областях. На остальных объектах ремонт продолжается в соответствии с утвержденным графиком. В Казахстане банки будут участвовать в возмещении расходов государства. В стране утвердили новые правила, по которым банки будут участвовать в возмещении государственных средств, потраченных на поддержку системно значимого банка. Проще говоря, если государству пришлось вложить деньги в спасение крупного банка, часть этих расходов в дальнейшем могут возместить другие банки и филиалы иностранных банков, работающие в Казахстане. При этом размер ежегодного взноса не должен превышать 0,2% от общей суммы обязательств банка. Банк должен перечислить деньги в течение 30 календарных дней после получения уведомления. 15 августа в Астане состоится суперкубок по казахша-курес «Казахстан-Барсы-2026». В соревнованиях примут участие 40 борцов, отобранных из всех регионов страны. Главной интригой турнира станет возвращение на ковер трех чемпионов, которые в разные годы становились обладателями золотого пояса. Это победитель 17 года Еляман Ергалиев, чемпион 21 года Даурен Нуралинов и победитель 23 года Галымжан Кырыкбай. Также в турнире выступит победитель Туркестан Барсы 2026 Кайсар Шамшидинов, чемпионы Казахстана и призеры международных соревнований. Юбилейный 15-й турнир Казахстан Барсы пройдет во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкимпирова. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей». Место

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. В Казахстане запустят 3-летний пилотный проект по испытанию автомобилей с условной высокой степенью автоматизации управления. Тестирование пройдет в Астане, Алматы и Коши на полигонах, утвержденных маршрутах дорог общего пользования. За автомобилями будет следить удаленный оператор. В случае ДТП представитель участника должен прибыть на место в течение 30 минут и представить видеозапись событий. Каждый автомобиль также необходимо застраховать минимум на 60 миллионов тенге. В Казахстане запустили обновленный портал ЕГОВ. Теперь получить государственные услуги стало проще. Количество требований и шагов при оформлении услуг сократили. Новый портал ЕГОВ разработан на единой цифровой платформе «Кастех». Часть наиболее востребованных государственных услуг уже доступна в новом формате. Также продолжается развитие ЕГОВ-GPT, помощника на основе искусственного интеллекта. Сейчас с его помощью можно получить 50 государственных услуг. Это около 30% от всех обращений граждан. До конца 2026 года этот показатель планируют увеличить до 70%. Пользователь может описать свою ситуацию простыми словами. Система сама определит, какая услуга ему нужна, поможет оформить заявление и будет сопровождать его до получения результата. В Казахстане нотариальные услуги переведут в цифровой формат. Теперь горожане смогут онлайн контролировать нотариальные действия и документы, оформленные с их участием. Для этого запустят новую цифровую платформу. В системе можно будет открыть личный кабинет и видеть, какие нотариальные действия были совершены. При необходимости граждане смогут пожаловаться на незаконные действия нотариуса. Также предусмотрена биометрическая идентификация граждан и нотариуса. Это позволит повысить безопасность персональных данных. Кроме того, искусственный интеллект будет помогать проверять документы, выявлять ошибки и возможные риски. После тестирования платформу планируют до конца года запустить во всех регионах Казахстана. В Казахстане внедрили новую систему распределения мест в детских садах. Новый механизм, запущен по поручению главы государства, предусматривает распределение государственного заказа с учетом реального спроса и позволяет эффективнее использовать бюджетные средства. Сейчас проект ваучерного финансирования реализуется в 20 городах и в 23 районах. В нем участвует около 6 тысяч дошкольных организаций. Родителям уже выдано более миллиона ваучеров. В результате количество детей от 2 до 6 лет, ожидающих места в детском саду, значительно сократилось. Кроме того, в рамках пилотного проекта сэкономлено более 35 миллиардов тенге. Эти средства направляются на выдачу дополнительных ваучеров. После пожара на мусорном полигоне в Уральске повторно проверили качество воздуха. Специалисты взяли пробы воздуха на территориях, расположенных рядом с полигоном, и провели лабораторные исследования. По результатам проверки содержание сероводорода, угарного газа, оксидов азота, а также аммиака не превысило допустимых норм. Таким образом, повторное исследование не выявило превышения установленных санитарных нормативов. Напомним, ранее в отдельных пробах воздуха, взятых в поселке Деркул, было зафиксировано превышение допустимого уровня сероводорода и угарного газа. В городе Аксай Бурлинского района возле одного из ночных клубов задержан 22-летний местный житель за нарушение общественного порядка. По данным полиции, молодой человек нецензурно выражался в общественном месте и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции. По решению суда мужчина арестован на 25 суток. Полиция призывает граждан соблюдать общественный порядок и не нарушать закон. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя

0: Учим казахский язык легко.
1: Есептеу. Ондықтар. Счет десятки. Елу. Пятьдесят. Алпыс. Шестьдесят. Жетпіс. Семьдесят. Елу төрт жас. Пятьдесят четыре года. Елу төрт. Пятьдесят четыре. Жас год. Елу төрт жас. Алпыс сегіз келі. Шестьдесят восемь килограмм. Алпыс сегіз. Шестьдесят восемь келі килограмм. Алпыс сегіз келі. Жетпіс алты метр мата. Семьдесят шесть метров ткани. Жетпіс алты. Семьдесят шесть. Мата ткань. Жетпіс алты метр мата.
0: Учим казахский язык

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
1: Поставь дела на паузу.

Айтпақшы. 1983 жылы бала туылмаған жалғыз ел Ватикан. Айтпақшы.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сонда яқ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Питьевая вода может кому-то помогать в потере веса. Увеличивается скорость, с которой наше тело разрушает жир.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест.

0: Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: А помните зеленый кот в фильме «Матрица», похожий на бесконечно льющийся цифровой дождь? Своим появлением он обязан японским рецептом суши. Саймон Уайтли, создатель кода «Матрикс», взял за основу символы из японских кулинарных книг своей жены, который отсканировал.
0: Между прочим...

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Радио ОК. Место не для

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Места нет для...

айналама қарасаң.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
4: 106 FM.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей» – радио «Окей» – не

0: Как всегда.
1: Мама, смотри, life is beautiful.

Урок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.